0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 с плюсом.
0: Наша музыка.

сюда возвращаюсь я снова и снова. Над милым полесьем рассвет, как тогда. Деревни и сквер, все мне кажется новым. Но бережно память хранит те года. Дети ушедшей войны, странники, птицы, улетели давно от родных берегов. Встретились вновь, светлой земле поклониться, и тем, кто дарил

Я фотографии достану из альбома, и в детство босоногое взгляну. Уносят годы

Когда возвращаюсь, я снова и снова. Над милым Полесьем рассвет, как тогда. Деревня и сквер, все.

0: первый поцелуй, и детская слеза. Мне снился отчий дом и мамины глаза.
1: Радио Брест.

0: наши песни.
1: Сколько можно ждать ответа, если...
2: Если что?
1: В твоей жизни я пустое место.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Спасибо за мир.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Рифмы победы.
1: Константин Симонов, майор привез мальчишку на Лафете. Майор привез мальчишку на Лафете. Погибла мать, сын не простился с ней. За 10 лет на том и этом свете ему зачтутся эти 10 дней. Его везли из крепости, из Бреста, был исцарапан пулями Лафет. Отцу казалось, что надежнее места отныне в мире для ребенка нет. Отец был ранен и разбита пушка, привязанный к щиту, чтоб не упал. Прижав к груди заснувшую игрушку, седой мальчишка на Лафете. Эти спал. Мы шли ему навстречу из России. Проснувшись, он махал войскам рукой. Ты говоришь, что есть еще другие, что я там был, и мне пора домой. Ты это горе знаешь понаслышке, а нам оно оборвало сердца. Кто раз увидел этого мальчишку, домой прийти не сможет до конца. Я должен видеть теми же глазами, которыми я плакал там, в пыли, как тот мальчишка возвратился с нами и поцелует горсть своей земли. За все, чем мы с тобою дорожили, призвал нас к бою воинский закон. Теперь мой дом не там, где прежде жили, а там, где отнят у мальчишки он.
0: Рифмы победы.
2: О товарищах, о товарищах.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Спасибо за мир.

и нырнул он в седой туман. Глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал, и в стихах воротил.

Ребята в рассвет обжигались пожаром войны во славу на тысячи лет. Несли их на небо костры во славу на тысячи лет. Несли их на небо костры.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Спасибо за мир.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 с плюсом.
0: Рифмы победы.
2: Зинаида Чеботарева. Отгремели давно залпы наших орудий. Отгремели давно залпы наших орудий, а воронки от бомбы трава-мурава. Но войну не забыли суровые люди и смеются сквозь слезы, ведь память жива. Они помнят походы и дальние страны, и простые от сердца народа слова. Помнят лица друзей, уходивших так рано, их слова и улыбки, ведь память жива. Они помнят весну 45-го года. Закружилась от счастья тогда голова. Не узнали ее те, что гибли в походах, но все помнят друзья их, ведь память жива. Эта память с корнями уходит все глубже и шумит на ветвях зеленее листва. Ее времени бег никогда не заглушит, ведь душа молода, пока память жива.
0: Рифмы победы.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 с плюсом.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Спасибо за мир.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

когда не станет горя и в помине, и к своим любимым мы придем опять. Вспомним, как на запад

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Память погибших в Великой Отечественной войне Беларусь почтит сегодня общенациональной минутой молчания в полдень. В эфире телевидения и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. В Бресте празднование Дня Победы начнется через час. Торжественное шествие стартует в 10 часов на проспекте Машерова и финиширует на площади церемониала в Брестской крепости. Там состоится митинг и церемония возложения цветов к вечному огню. В парке культуры и отдыха развернется выставка военной техники и выставка из фондов Брестского областного краеведческого музея «Победный май». Желающие смогут присоединиться к акции «Беларусь помнит, помним каждого». Атмосферу праздника создаст концерт «Наследники Великой Победы» с участием сводного хора мальчиков и юношей и Брестского областного концертного оркестра духовой эстрадной музыки. Вечером со своей концертной программой выступят детские музыкальные коллективы школы искусств и центра культуры и досуга. В программе также концерт «Была весна, весна Победы». Завершится праздник салютом над Брестской крепостью в 22:00.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Министерство внутренних дел готово обеспечить общественную безопасность в связи с празднованием Дня Победы. Личный состав органов внутренних дел и внутренних войск МВД переведен на усиленный вариант несения службы. При входе на праздничные локации на контрольно-пропускных пунктах предусмотрен досмотр граждан и их вещей. В случае необходимости органами внутренних дел будут приняты меры по временному ограничению прохода к праздничным местам с перенаправлением потоков граждан, принятие мер по ограничению движения транспортных средств. В связи с проведением массовых мероприятий в Бресте сегодня вводится временное запрещение движения транспортных средств и самоходных машин. До 11 часов движение запрещено по улице Ленина на участке от Гоголя до Интернациональной, по проспекту Машерова на участке от Карла Маркса до Зубачева, по улице Зубачева на участке от Варшавского шоссе до улицы ГУБК, по улице Коммунистической на участке от Воровского до проспекта Машерова, по улице Гоголя на участке от Зубачева до Крупской. Общественный транспорт следует в объезд. Учитывайте эту информацию при построении своих маршрутов. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 с плюсом.
0: Рифмы Победы.
2: Ригор Бородулин. Весна у Брестской крепости. Застыли у нерухомости форты с пробитым темем низкого склепения, и амбразура у черной роты перекосила страшным утропением. Бо тут недавно сыпал смерть свинец, стогнали бомбовозы в черных хмарах, глытал снаряды мутный муховец, з усіх боков летела цегла жаром. Здавалося, расщепится земля. Ды гэта пекла вытрывалі людзі. Цяпер чарумхі квецінню пыляць, і першы гром у лузе краскі будзіць, а ў гнёздах гамаках на ўсе лады гарластыя гракі крычаць без терпу. Вярба стаіць сагнутай, як тады, калі баец ваду пілоткай чэрпаў. Для тых, хто грунку бэзу не кране, каму не зазірне матуля ў вочы, сюды вясна спяшаецца раней, і гэтую зямлю кідаць не хоча. Зязюля рыха клікае ў бары, на досвідку няма ў гамонку птушкам. Вясёлка семіколерна гарыць над крэпасцю, як ордэнская стужка.
0: Рыфмы Победы.
3: В батальёны мы насілі салдаты, сестрёнку і

и глаза ей туман застилал. Старый врач безнадежно молчал рядом с девочкой нежной, а сержант молодой безутешно сквозь слезы шептал: «Ты продержись, девочка,

0: Ты продержись. Ты продержись, девочка.
1: Наша музыка.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

Бил прямой наводкой, точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле,

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Наш долг – быть достойным памяти героических предков, сумевших выстоять в суровых испытаниях, сокрушить фашизм и поднять из руин израненную страну. Низкий поклон дорогим ветеранам, вечная память павшим воинам, патриотам и безвинным жертвам беспощадной войны», подчеркнул в поздравлении белорусский лидер. Президент Беларуси также поздравил зарубежных лидеров с Днем Победы. Обращаясь к лидерам стран Содружества независимых государств, Александр Лукашенко подчеркнул, что священная дата 9 мая навечно вписана в судьбы советских народов, и спустя десятилетия величие подвига героев Отечества не меркнет. Александр Лукашенко пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и долголетия, а жителям Украины скорейшего установления мира и согласия. Глава белорусского государства на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным заявил об отсутствии серьезных споров в белорусско-российских отношениях, передает Белта. Президент отметил, что на постсоветском пространстве Беларусь по объему взаимной торговли является основным партнером России. «Наверное, полтора вопроса, которые мы с вами обсудим, а остальное – это наша великая победа», – добавил Александр Лукашенко. Президент Беларуси назвал победу в Великой Отечественной войне великим достоянием. Об этом он также заявил на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Александр Лукашенко обратил внимание на позицию некоторых, с кем ранее жили в одном государстве, кто почему-то отказывается признавать этот праздник. «Но мы-то не можем с вами эту победу кому-то отдать. Это наше достояние, наше достижение. Белорусы потеряли каждого третьего в этой войне», – отметил глава государства.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня в полдень погибших в Великой Отечественной войне Брещина вместе со всей Беларусью почтит общенациональной минутой молчания. В эфире телевидения и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодии реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. И последнее. Влада Табола из Барановичей – победитель первого сезона проекта «Фактор Бай. Дети». Первое место от второго разделили 48 зрительских голосов, сообщили в эфире «Беларусь-1». Всего за суперфиналистов зрители отдали более 125 тысяч голосов. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 с плюсом.
0: Рифмы победы.
2: Роберт Рождественский. Баллада о красках. Был он рыжим, как из рыжиков в рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселую была. Я от солнышка сыночка родила. А другой был черным-черным у нее, черным, будто обгоревшее смолье. Хохотала над расспросами, а она говорила, слишком ночь была черна. В 41-м, в 40-памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба, двое, соль земли, поклонились маме в пояс и ушли. Довелось в бою почуять молодым рыжий бешеный огонь и черный дым, злую зелень застоявшихся полей, серый цвет прифронтовых госпиталей. Оба сына, оба, двое, два крыла, воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла она судьбу. Похоронка обошла ее избу. Повезло ей, привалило счастье вдруг. Повезло одной на три села вокруг. Повезло ей, повезло ей, повезло. Оба сына воротилися в село. Оба сына, оба, двое, плоть и стать. Золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком, к плечу плечо. Ноги целы, руки целы. Что еще? Пьют зеленое вино, как повелось. У обоих изменился цвет волос. Стали волосы смертельной белизны. Видно много белой краски у войны.
0: Рифмы победы.

0: слушай наших.
1: Это Белая Русь, это наша страна. Я тобою горжусь, ты такая одна.
2: Это Белая Русь.

0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Спасибо за мир.

Спасибо за мир.

Сколько дней и седых ночей шла война по земле, сжигая сыновей своих, дочерей, сколь в войне этой потеряли.

кем погиб в бою, тех, кто отдал себя отчизне, кто в атаку шел на штыки, кто не кланялся пулям даже, тем, кто вел за собой полки, им сегодня спасибо скажем.

Сколько дней и ночей еще не прошло б с той великой даты. Вы стоите к плечу плечо.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 с плюсом.
2: Реклама.
3: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
5: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
12: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
13: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные билвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на билвеб.бай или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

я шлю тебе письмо из 45-го. Взгляни на снимок, сверстник дорогой. На нем я вместе с нашими ребятами. Ты посмотри, какой я молодой. Спецкор газеты фронтовой нас высмотрел и, щелкнув лейкой, отрезал с собой. А мы опять ушли туда, где выстрелы. Ты посмотри, какой я молодой.

я не слыхал, как злая пуля свистнула. Как я упал и стал землей седой, как обелиском стал и песни чистою. Ты посмотри, какой я молодой. Я говорю с тобой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко присутствует на параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, который проходит на Красной площади в Москве, передает Белта. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву накануне. Глава белорусского государства провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По возвращении в Минск президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице. Союзное государство призвано быть в авангарде процессов, нацеленных на преодоление глобального кризиса безопасности. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны мы особенно остро осознаем истинную цену победы и величие подвига солдат и тружеников тыла. Память о тех суровых годах является неотъемлемой частью духовного исторического наследия Беларуси и России, служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества, говорится в поздравлении. Президент Беларуси в поздравлении народу Украины по случаю Дня Победы подчеркнул, что любые попытки переписать историю и посеять недоверие между народами стран обречены на провал. Поздравляя народ Украины с Днем Великой Победы, глава государства отметил: «Белорусы и украинцы стояли рядом в страшных испытаниях. Вместе переживали боль потерь и радость долгожданной весны 45-го года. Сегодня очень важно передать потомкам правду о совместной борьбе с нацизмом, которая стала проявлением безграничной силы и единства. Любые попытки переписать историю и посеять недоверие между нашими народами обречены на провал», говорится в поздравлении.
0: Новости.
1: Руководство Брестской области поздравило ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей Брещины с Днем Победы. Для каждого жителя Брестской области 9 мая наполнено глубоким личным смыслом. Наша земля первая приняла на себя вероломный удар врага, а героическая оборона Брестской крепости навсегда вошла в мировую историю как эталон мужества и верности присяге. Подвиг защитников цитадели и самоотверженная борьба партизан в лесах Брещины – это то наследие, которое мы обязаны сберечь и передать потомкам как иммунитет против любых угроз современности, отмечается в поздравлении. Беларусь почтит память погибших в Великой Отечественной войне общенациональной минутой молчания в 12:00. В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Сотрудники милиции Брещины обеспечивают безопасность гостей во время праздничных мероприятий. Сотрудники милиции несут службу по охране общественного порядка в усиленном режиме. Запуск граждан на основные площадки осуществляется через контрольно-пропускные пункты после личного досмотра и проверки вещей. Новости компании. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 с плюсом.
2: Спасибо за мир.

0: дорогая, конечно же, и мы будем об этом повторять из года в год, и не только 9 мая, а еще и в преддверии, а еще и после. И, конечно же, передавать эту важность победы сегодняшнего дня следующим поколениям. Всем здравствуйте, дорогие люди, и спасибо, что вместе с нами вы сегодня проводите этот день. Всем огромный привет, и, конечно же, всех поздравляю от души, от всей команды «Радио Брест» с этим великим днем, Днем Победы. Сегодня город, конечно же, невероятно насыщен красками, мероприятиями с самого утра, передвижение людей по городу. Безусловно, все это есть, и праздничное настроение витает в воздухе. Сегодня вы у нас в эфире, уважаемые радиослушатели, будете слышать песни Победы. Это напоминание о том, что мы помним и слова, и тексты, и, безусловно, чтим тех, кто когда-то, послевоенное время, исполнял эти великие песни, которые не знают абсолютно никакой моды, потому как они вне времени, потому как они про то самое настоящее, что нужно каждому из нас. Победу! Да, вот песню только что исполняла богуславская Нелли. Невероятная артистка, заслуженная артистка Беларуси, друзья мои. И родилась когда-то Нелли Захарова еще в далеком 1935 году. И, конечно же, певицей богуславской стала почти случайно. Да, на текстильной фабрике, где она работала, был объявлен тогда осмотр самодеятельности, и Нелли представила свой вокальный номер, после чего жюри пришло к единому решению отправлять девушку учиться вокалу. Вот, собственно, сейчас и услышали, как этот голос, да, пронзительно поет о победе. Друзья мои, ну что, сегодня действительно день потрясающий, поэтому с Днем Победы можно и нужно поздравлять абсолютно всех живущих людей в Беларуси и ее за пределами в том числе. И для этого сегодня не стоит ждать определенного часа. Прямо сейчас отправляйте свои приветы, поздравления с Днем Великой Победы. Передавайте вот это настроение победоносное из уст в уста и посредством нашего студийного вайбера, номер которого 33-код-399-0011. Меня зовут Юля Майская, и сегодня я с благодарностью и гордостью нахожусь в прямом эфире «Радио Брест» в этот великий, потрясающий день, День Победы. И, конечно же, каждому из вас я желаю провести сегодня время прекрасно, так, чтобы не забыть, так, чтобы вспомнить, чтобы улыбнуть и поблагодарить каждого, кто будет находиться сегодня рядом с вами.
1: Спасибо,

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Хайер диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Сегодня в такой замечательный победоносный день, друзья мои, всех еще раз с праздником, с Днем Победы. Синоптики, между прочим, не обещали нам осадки, но смотрю, что небо немного хмурое. Возможно, оно грустит по тем, кто когда-то сражался за нашу свободу сегодня и за наш мир сегодня. И с этой мирной жизнью сегодня хочу поздравить всех и каждого, без остатка, дорогие люди. Планируйте сегодня свой мирный день так, как вы хотели, в окончании рабочей недели. Посетите мероприятия, их огромное количество, которые созданы с любовью для вас, живущих ныне, друзья, но в память о тех, кто стоял когда-то на защите и страже нашей жизни сегодня. Ну и, конечно же, приветствуются ваши приветы, поздравления, которые уже прилетают сюда, на студийный вайбер, номер которого 33-код 3990011. И я вижу эти сообщения. Дорогие друзья, спасибо всем огромное. Ну а если вдруг так совпало, что 9 мая у вас еще и личный праздник в День Победы, тогда можно сказать, что вы уникальный человек, и тогда тоже мы обязательно поздравим вас с вашим появлением на свет 9 мая. Как же все это символично. Вера нам сегодня написала: «Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, мою маму Веру с днем рождения. Мы ее очень сильно любим, от Матвея, Златы, Оли, Лены и Егорки». Вот такое вот теплое поздравление. Конечно же, с днем рождения маму Веру от дочери Веры. Как же все это не просто так, правда? Родиться в день 9 мая и назваться Верой, все это, знаете ли, с Верой действительно в чудо и в желание, чтобы и Вера, и все последующие поколения жили на спокойной мирной земле и, да, продолжали передавать из поколения в поколение ту самую честную и правдивую память, которую мы сегодня храним. Эту самую историческую правдивую память. Вера мама, Вера дочь. Это очень знаково. Спасибо за сообщение, Вера. И, конечно же, с праздником, маму, здоровья крепкого-крепкого. Так, сообщение у нас было от Сергея, автокомплекс Брест. Вот он о чем нам повествует. Перекресток Варшавское шоссе и Грибоедова внимательно. На Грибоедова изменилось направление движения по полосам. Внимательно. Перекресток Пионерская, Высокая возле Лады ДТП в сторону Московской. Действительно, друзья мои, город перегружен. Огромное количество машин, огромное количество действительно людей. Где-то вы можете ознакомиться с этой информацией даже у нас в социальных сетях. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Будет изменено движение автотранспорта и так далее. Так что будьте внимательны, аккуратны. Ну и самое главное, берегите себя и берегите каждого сегодня и всегда, кто находится в вашем окружении. Ну и отмечайте День Победы. Интересно, какую локацию сегодня для празднования выбираете вы, дорогие люди? Поделитесь этим на студийный вайбер 33-код 3990011. Ну а если будете присылать с праздничных мероприятий в городе Бресте, области, ваши фото сюда на студийный вайбер, это будет очень здорово. Сообщения буду зачитывать в течение всего дня до 15.00. Я вашей компании. И всем спасибо, что вы вместе с нами.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Волгидромета, сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди, все же обещают нам синоптики. Ветер западный 5-10 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 10 до 15 градусов тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15 тепла. В Бресте сегодня 12-14 градусов.
2: Реклама.
3: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
5: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03» продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03» – проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слушай наших.

0: Радио Брест.
1: А мне кажется, вы знаете, это победная весна к лицу абсолютно каждому из нас, дорогие люди. И спасибо всем огромное в этот победный день за обратную связь и, конечно, в течение целого эфира до 15:00. У вас у каждого есть возможность прислать поздравления с Днем Победы, поздравить каждого из нас без исключения. Мы же команда «Радио Брест» поздравляем всех наших радиослушателей и сказать вам спасибо огромное за то, что вы помогаете достигать нам побед, за то, что мы есть друг у друга и живем в такое спокойное время. Анастасия присоединяется к поздравлениям, наша радиослушательница, и пишет: «Добрый праздничный мирный день. Поздравляю всех с праздником Победы. Пусть мы не причастны непосредственно к ней, но помнить мы должны, чтобы не допустить повторения той трагедии. Спасибо нашим дедам, прадедам за мирное небо». Да, это замечательные слова, Настя. Присоединяюсь к каждому слову вашему и вас сегодня тоже, Настенька, и всю вашу семью. С Днем Победы, с великим праздником. Вячеслав здесь тоже вот желает поделиться и поздравить всех нас с праздником, с Днем Победы. С великим праздником, пишет Вячеслав, с Днем Победы. Спасибо всем живым и павшим за нашу мирную жизнь. Спасибо дедушке столяру Ивану Леонтьевичу, павшим под Кенигсбергом. Вечная память погибшим. Да, сегодня в их честь мы говорим им спасибо и, конечно же, прославляем этот день. День Победы. Ведь так или иначе к этой победе они шли. Дошли не каждый, но тем, кто дошел и выжил, благодаря им сегодня мы живем на этом свете. Друзья мои, совсем скоро состоится по всей республике общенациональная минута молчания. Да, уже в эти моменты так или иначе идет подготовка общенациональной минуты молчания в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Пройдет уже сегодня в Беларуси. Совсем скоро в 12:00. Ровно в полдень скорбный ритм единого времени зададут удары метронома и мелодии реквиема. Их в этот момент можно будет услышать в эфире телеканалов и нашей радиостанции, а также на улицах, площадях, в парках и, безусловно, воинских коллективов по всей республике. Абсолютно в это же время и в храмах прозвучит колокольный набат, а на транспорте будет дан сигнал. И гудки, конечно же, вы тоже услышите, а в некоторых местах будет приостановлено движение так или иначе. Друзья мои, ну что я могу сказать вам на это? Каждый из нас может остановиться и присоединиться к общенациональной минуте молчания, которая состоится уже совсем скоро. И еще раз всех от души поздравляем с Днем Великой Победы.
2: Спасибо за

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

0: вернусь домой.
1: Радио Брест.
2: И поют деревья, не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета, над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим.

Югас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Залетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим.

от Курска и Орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы в

мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь, уходит в ночь отдельный. Десятый наш десант.

что снится тебе, солдат? Вероломно, внезапно, бесчестно, Великая Отечественная война зашла в твой дом без стука, с огнем, сталью и смертью. Ты принял удар, и твой дух оказался прочнее каменных стен. Ты рвался в атаку. Был с тобой рядом твой брат и соратник. Оружие стало твоим пером. Армады мешали с золой твоей земли. Снаряды бомбили твои города, ты сражался. Ты выживал. Окруженный, непокоренный. Ты вырывался из плена войны, ты пробивался сквозь дым и огонь, чтобы горстью священной земли засыпать адский котел. За каждого убитого без вины, за судьбы задушенные, заморенные, расстрелянные, стертые с лица земли, за обездоленных, сгоревших заживо, всей семьей, в своих домах, на своих улицах, в своих деревнях, за обескровленных, замученных, истерзанных наших детей, которые не стали взрослыми, за вдов и матерей, чей тихий скорбный плач раздавался по стране в пугающем многоголосье. Солдат, ты сражался за будущее, за свободу, за родину, за победу. Твой путь увековечен на страницах истории. Ты отдал свою жизнь, чтобы жить могли мы. Ты отдал свое имя, чтобы мы могли зваться народом. Что снится тебе, солдат, под мирным небом Беларуси? На мирной земле нашей твой подвиг бессмертен. В Беларуси минута молчания. В Беларуси минута памяти.

честном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: со мной ничего не случится.
1: Радио, радио Брест, Брест,
2: радио Брест, там, где вы живете. В эфире радио Брест, новости.
3: В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси сегодня отмечают День Победы – праздник, добытый в тяжелых боях за свободу и независимость Родины. Для жителей страны это не только праздничный день, но и день памяти, глубокого уважения и благодарности всем, кто приближал великую победу. Беларусь первой из союзных республик приняла на себя массированный удар фашистских захватчиков, став ареной самых крупных битв. Первыми наступление врага отбивали пограничники и передовые подразделения войск прикрытия. Вражеская авиация бомбила железнодорожные узлы, аэродромы, а также Брест, Гродно, Волковыск, Барановичи и другие города страны. Стойко держались защитники Брестской крепости, Минска, Могилева. В годы немецко-фашистской оккупации на территории БССР нацистские преступники уничтожили полностью или частично не менее 12 868 сельских населенных пунктов. Беларусь в войне утратила более половины своего национального богатства. На территории страны сейчас проживает 574 ветерана Великой Отечественной войны. Беларусь помнит, Беларусь гордится. Акция «Беларусь помнит» прошла сегодня в Бресте. В торжественном шествии к мемориальному комплексу «Брестская крепость Герои» приняли участие председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Брестской области Александр Ломский, председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский, ветераны вооруженных сил, руководители государственных и общественных организаций. Перед началом праздничных торжеств руководство области вручило цветы ветеранам. Среди героев на празднике присутствует столетний Петр Светкин, который несколько дней назад обещал главе области Петру Пархомчику быть в Брестской крепости.
2: Новости.
3: В Жабинке сегодня пройдет традиционный парад праправнуков. Красивая и трогательная традиция объединяет сердца людей всех возрастов. Именно Жабинковский район первым в Беларуси дал старт этому движению. Несмотря на свой юный возраст, самые маленькие жители района в 15 часов пройдут в строю. В их руках будут портреты их родных, прапрадедов, тех самых солдат Победы, защитников Отечества, кто ковал победу в Великой Отечественной войне. Во дворике областной филармонии сегодня в 14 часов начнется концерт коллектива филармонии на Солнечной Полянке. С песнями военных лет выступят группы «Кава Бэнд», «Мьюзик Тайм», солисты Эдуард Пищик и Марина Хайко, лауреаты международных конкурсов Людмила Карпук, Вероника Иванюк и Вероника Крень. Вход свободный. Новости компании. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldifisdream.by по телефону +375 29 232 44 44. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
2: Года.
3: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 с плюсом.
4: Наши песни.

0: Радио Брест.
1: Какой же трепетный и важный день сегодня, уважаемые дорогие люди. Это было что-то невероятное, потому что уверена, что многие из вас сейчас, находясь в городе, возможно, дома с открытыми окнами, так или иначе слышали, как сигналили автомобили, видели, как останавливались люди на улицах, вставали с лавочек и, возможно, выходили со своих автомобилей, останавливали движение для того, чтобы почтить минутой молчания память павших. И сегодня, благодаря этим людям, которые 81 год назад, благодаря им, мы сегодня действительно можем праздновать этот день. День Великой Победы, друзья мои. С этим вас и поздравляю. У каждого из вас, дорогие люди, живущие сегодня здесь, под мирным небом, есть возможность поздравить с этим уникальным днем, для каждого из нас важным, историческим, значимым для Беларуси не только своих родных, близких, а может быть, у вас есть какие-то личные истории, связанные с Днем Победы. Возможно, ваши прадеды, ваши деды были на войне, дошли, возможно, до победного конца и рассказывали вам действительно те самые живые истории с поля битвы. Делитесь этим и, конечно же, ваши приветы и поздравления готовы здесь зачитывать я сегодня до 15:00 Юля Майского микрофона и рада каждому, кто вместе с нами проводит этот день. 33-код 399-0011 номер студийного Вайбера. Вот сюда я жду ваши приветы, поздравления с Днем Победы и не только. Если вдруг совпал сегодня какой-то личный праздник с этим днем, тогда тоже, безусловно, пишите, с удовольствием зачитаю. Лариса не заставила ждать себя. Ларис, спасибо огромное, что появились здесь. Слушают нас люди по всему Первому региону, по всей Беларуси, уверена я. Лариса, представитель города Иваново. Вот что пишет нам. Доброго мирного дня. С праздником, с Днем Победы. Трепетно. Ком в горле. Спасибо вам за ваш праздничный выпуск, пишет нам Лариса. Мой дедушка Комбуль Иван Алексеевич родился в 1925 году. Ветеран Великой Отечественной войны. Служил в 38-й воинской части инженерно-саперной бригаде. По документам, если коротко, двигаясь наступающими частями пехоты, быстро и умело проделывал проходы минных заграждений без излишних потерь, не жалея своей жизни. Применял знания и умения по быстрейшему разминированию дорог, этим же сохраняя жизни других. За добросовестный труд и честное служение Родины. Мой дедушка Комбуль Иван Алексеевич награжден 2 медалями за боевые заслуги и медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Горжусь своим дедом. Спасибо за победу. Лариса, спасибо вам за то, что рассказали о человеке, который добывал для каждого из нас победу и для каждого из нас мирную жизнь сегодня. Гордимся и, конечно же, рады, что и вы чтите память. И спасибо за такое сообщение важное, нужное и ценное, безусловно. Ну что, дорогие друзья, сегодня для вас звучат песни Победы в течение целого дня. Наш плейлист действительно будет сопровождаться не только победоносным праздничным настроением, но и песнями, которыми мы отдаем дань памяти павшим.

0: Реклама.
1: Зіка представляє новую колекцию ювелирных упрыгажэнняў «Яскрава». У колекции упрыгажэнні со срэбра, натхненные родными символами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайте zika.by і па телефону 8029-324-6666.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: В тот день, когда кончилось

Невероятные, невероятные, да, песняры. «Последний залп» — так называлась эта музыкальная композиция. В течение целого дня, уважаемые дорогие люди, вы сегодня будете слышать песни «Победы». Мы поздравляем всей команды «Радио Брест», каждого живущего здесь, сегодня, в Беларуси, каждого белоруса за пределами нашей Родины с этим для нас важным, значимым праздником. У каждого из вас сегодня есть уникальная возможность, дорогие люди, поздравить с Днем Победы каждого, кто сейчас, возможно, находится рядом с вами. Ну и, конечно, делитесь обязательно с нами, друзья мои, посредством нашего студийного вайбера, номер которого 33-код 399-00-11, тем, как проводите вы этот победоносный день. Возможно, вы сегодня приняли участие в праздничном шествии, возможно, уже побывали на каких-то локациях города Бреста, а может быть, ваших городов и весь Брестской области. Поделитесь действительно фото, поделитесь впечатлениями. Ну и расскажите свою историю, как проводите сегодняшний день. Планируете сегодня посетить город Брест, если вы житель первого региона. Помните о том, что здесь приготовлено огромное количество мероприятий. Друзья мои, если куда-то собираетесь, так или иначе, обязательно ознакомьтесь с информацией о том, где перекрыто движение, как доехать и подъехать на своем собственном транспорте, для того, чтобы эти такие маленькие обстоятельства не обращали сегодня важный для каждого белоруса день. День Победы. Ну, а я жду от вас обратной связи, дорогие люди, и ваш, конечно же, запал сегодняшний победоносный, я чувствую через ваши сообщения. Всем огромнейшее спасибо за эту связь нашу родиную, которая сегодня установилась между нами. Я передаю вам всем огромный привет. И Вячеслав, и Анастасия, и Елизавета, и Оксана, и Лариса. Алена здесь также написала нам сообщение. Здравствуйте, пишет Радио Брест. Я хочу рассказать про своего дедушку, мунчика Алексея Степановича. Он жил в деревне Брашевича, был на фронте, он умер. Но в этом году ему было бы 102 года. Гордимся им, чтим память, помним. Всех с праздником, за мир во всем мире, написала Алена. Алена, спасибо огромное. И мы гордимся, конечно же, Алексеем Степановичем Мунчиком. И спасибо вашему родному, близкому человеку за победу. Друзья мои, вообще президент нашей страны сегодня каждому из нас напомнил о том, чтобы мы не забывали и делились подрастающими поколениями, что наш с вами долг быть достойными памяти героических предков, которые когда-то сумели выстоять в суровых испытаниях, сокрушить фашизм и поднять из руин израненную страну. И, конечно же, низкий поклон дорогим ветеранам, всем вечная память павшим воинам, патриотам и, конечно же, безвинным жертвам беспощадной войны. И ту войну нужно помнить, думается мне, друзья мои, для того, чтобы таких войн больше никогда в мире не повторялось. Ну, а победу мы будем из уст в уста, из рук в руки, из памяти в память перекладывать подрастающим поколениям для того, чтобы помнили, для того, чтобы гордились.

0: Погода.
1: По информации Бреста Булгидромета, сегодня на Брещине облачно, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 10 до 15 градусов тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 градусов.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Обновляйте, отдыхайте. В Пятом Элементе только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый Элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
1: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03». Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03». Проверенный авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: слушайте абсолютно все треки, которые звучат сегодня здесь, на радио, друзья мои. В этот день победы долетают до вашего сердца и обязательно оставляют там след и память того, что великая победа доставалась нашим дедам и прадедам тяжело. И они, конечно же, положили свою жизнь на то, чтобы сегодня мы жили под мирным небом. Для того, чтобы сегодня мы с вами ходили свободно и спокойно по улицам, праздновали великий день победы, улыбались друг другу и, конечно же, друг друга одаривали нежными, приятными, такими родными и необходимыми в современной жизни объятиями, передавая тепло друг друга. Сегодня вы еще не раз, дорогие люди, услышите здесь у нас на радиостанции «Радио Брест», да, песни Великой Победы. Вообще, военная песня представляет собой не просто музыкальное произведение, правда, а общепринятый такой символ, продукт творчества, который сплачивал тогда народы, поколения в периоды, когда единство перед лицом общего врага становилось приоритетной целью. И легендарных музыкальных композиций, которые в годы Великой Отечественной войны помогали громить немецких захватчиков, довольно много. Среди них, ну, давайте будем вспоминать, «Священная война», легендарная, «Катюши», «В землянке», «Синий платочек», правда? Ну, вспоминайте. И много-много других замечательных песен, которые поднимали дух наших солдат в то время. И вместе с тем к ним непременно необходимо причислить такую задорную смуглянку, как таран на рассвете. Да, помните, вспоминаете? А может быть, даже вы и напеваете, дорогие люди, эту песню сейчас. А да, это песня, которая нынешнему поколению врезалась в память, мне кажется, однозначно. Нашему поколению так точно. Мы ее напевая передаем и другому поколению. Ну, а после просмотра культового кинофильма «В бой идут одни старики», правда, режиссера Леонида Быкова, это стало любимейшей песней советских людей. Кстати, историю создания песни «Смуглянка», а также интересные факты, друзья мои, можно найти в огромном количестве в интернете. Поэтому, если вдруг заинтересуетесь, да, но начать все же стоит с того, что «Смуглянка» была написана, и мало кто знает, за несколько лет до выхода знаменитой киноленты о команде бравых летчиков-истребителей, а именно в далеком 1940 году. Автор текста «Смуглянка» стал знаменитый советский тогда прозаик Яков Захарович Шведов. Ну и музыка же «Смуглянка» принадлежит перу советского композитора Анатолия Григорьевича Новикова. Вот такой тандем взялся за написание песни, которую сейчас напевают миллионы, друзья мои. И если после той информации, которую вы сейчас от меня получили, вот и сейчас прям вы напеваете «Смуглянку», «Молдаванку», как-то рано на рассвете заглянул в соседний сад. А давайте все-таки песни победы споем сегодня вместе.
1: Спасибо за мир.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой, забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Бри.

0: У каждой истории, конечно же, есть год спустя. А есть такие истории, когда проходит 81 год спустя. И сегодня, друзья мои, 81 год спустя мы отмечаем День Победы 9 мая. И с этим абсолютно искренне поздравляем всей командой Радио Брест. Каждого, кто вместе с нами этот день проводит. Каждого, кто берет нас на всякого рода мероприятия, куда сам сегодня попадает. Дорогие люди, расскажите, где сегодня побывали? В городе Бресте, либо Брестской области, если вы житель первого региона. Какие локации уже успели посетить? И, конечно же, что запомнилось и, возможно, врезалось в память вам вот больше всего? Была такая история очень интересная. Вчерашним днем, накануне Дня Победы, огромное количество людей приезжает к нам в Брест для того, чтобы отдать дань памяти и уважения всем павшим и тем, кто защищал нашу страну, да и не только, чтобы почтить героев своим присутствием и сказать им спасибо за мирную жизнь сегодня. Среди них, конечно же, и школьники из Беларуси, которые приезжают сюда, конечно же, с целью посетить эти самые исторические места и узнать, что делаем мы, наше поколение, для того, чтобы для них, для подрастающего поколения, сохранить эту самую историческую правду и память о той войне. Была такая история, когда встретились мне вчера на пути школьники, огромные толпы, веселые, счастливые, молодые, красивые белорусы. И когда я спросила у них, как у вас настроение, а что запомнилось в Брестской крепости больше всего? И они ответили мне, что запомнилось им самое страшное, что было тогда. А тогда, по рассказам гидов, им показалось, что было абсолютно все страшным и устрашающим. И наше подрастающее поколение, конечно же, желает жить в мирной стране и желает, чтобы та война никогда больше на нашей земле не повторилась. 9 мая. Да, весь мир будет отмечать, празднует. Уверена, что есть люди, которые в уголках разных стран чтут этот праздник и значение этого события. Сложно переоценить великую победу. Один из его символов, конечно, любимые нами песни военных лет, которые поднимали боевой дух и помогали громить врага. Их знают все. Эти песни живы и любимы людьми самых разных возрастов, самых разных стран. Это правда. И сегодня «Песни Победы» вы слышите в нашем плейлисте, дорогие люди, и я очень надеюсь, что вы подпеваете. Песня «День Победы». Ну как же, для миллионов людей это символ праздника 9 мая. Она неизменно вызывает и слезы на глазах слушателей. В песне есть то, что не может оставить равнодушным абсолютно никого из нас. Правда, и возникает ощущение, что эта песня существует с того самого дня 9 мая, далекого 1945. Но на самом деле это произведение было создано гораздо позже, в далеком 1975 друзья, году. И песня настолько органично передает чувство ветеранов войны, что без нее не обошлось ни одного празднования Дня Победы, друзья мои. И сегодня каждый из нас здесь, в нашем плейлисте, может слышать эту песню, подпевать этой песне и гордиться нашими потомками и сказать спасибо за мир.
1: Спасибо за мир.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с зарубежными лидерами возложил венок и цветы к могиле неизвестного солдата у стен Московского Кремля, передает Белта. До церемонии возложения белорусский лидер принял участие в торжествах по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Глава государства наблюдал за военным парадом на Красной площади. Александр Лукашенко заявил журналистам, что у него хорошее впечатление от этого мероприятия. Президент Беларуси высказал надежду на нормализацию сложной и напряженной обстановки в мире. Об этом он заявил журналистам в Москве, передает Белта. Один из них поинтересовался, спокойно ли себя ощущает президент, несмотря на то, что происходит вокруг. «Я всегда был спокоен, и сегодня тем более все будет нормально, все хотят жить, и американцы, и украинцы, и россияне, и белорусы. Поэтому все будет нормально в основе жизни», уверен Александр Лукашенко. Наш человеческий и нравственный долг – кропотливо продолжать работу по возвращению памяти о каждом защитнике и жертве Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик во время торжественного митинга в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Тысячи людей по традиции этот майский день начинают с Брестской крепости, приходят семьями, с детьми, несут в руках портреты воевавших предков. Петр Пархомчик отметил, что, к сожалению, свидетелей тех лет остается все меньше. В Брестской области нынешний День Победы встречает всего 61 ветеран. «Для нас это герои, по-настоящему мужественные люди, которых не сломила война. Мы рады, что имеем возможность еще раз поблагодарить их за сегодняшний мирный день, за великую победу, добытую такой дорогой ценой», – сказал Петр Пархомчик.
0: Новости.
1: Брещане поддержали республиканскую акцию «Споем День Победы вместе». Прошла она необычно. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» легендарную песню исполнил сводный хор из 500 юношеских голосов, вместе с которым пели тысячи людей. Это участники третьего фестиваля хоров мальчиков и юношей «Берестейские хоровые ассамблеи», который объединил 10 коллективов из Беларуси и России. В Брестской области праздничные мероприятия в День Победы проходят повсеместно. Организованы торжества, торжественные митинги, концерты, вело- и автопробеги, народные гуляния. Выставка военной техники будет проходить в Брестском парке культуры и отдыха до 19 часов. Посетители могут увидеть экспонаты вооружения. Им расскажут о героическом наследии страны. Новости компании. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акции действуют по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, днем от 11 до 16 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 1. 13, в Пинске ночью 3-5, днем 12-14, в Бресте ночью 3-5, днем 13-15 с плюсом.

0: Сегодня уверены, что красивые и вы, и каждый человек, идущий рядом с вами, светил своей улыбкой, абсолютно счастлив, без остатка, друзья мои. Потому что сегодня день Великой Победы, по-другому отмечать никак нельзя. Только со слезами на глазах, только с улыбками на устах и только с искренней, честной благодарностью всем тем, кто когда-то защищал нашу Родину, защищал мирное небо над головой, которым мы сегодня, конечно же, будем смотреть обязательно победный салют этим вечером. Сегодня отдаем дань уважения и памяти всем павшим, тем, кто не дошел до этого дня, и всем тем, кто подарил нам жизнь сегодня. Поэтому, безусловно, красивые сегодня все из вас посещают те или иные мероприятия. И если так и есть, рассказывайте, где были, что уже видели, что, возможно, восхитило, а может быть, в предвкушении вы какого-то мероприятия, на которое собираетесь в городе Бресте. Огромное количество, конечно же, событий, которые сегодня происходят, посвящены они Дню Великой Победы, 9 мая. А песню «Красиво» исполнял Джонни, а чуть ранее прозвучала песня «На безымянной высоте». Это да, да, я не знаю, как слушаете эти песни победы вы, друзья мои, а я, честно, со слезами на глазах. Песня «На безымянной высоте» была написана в 60-е годы 20 века поэтом Михаилом Матусовским и композитором Вениамином Баснером художественному фильму «Тишина», повествующим об отваге тогда и дружбе на фронте. Но находились люди, которые утверждали, что услышали песню еще на войне. На самом деле это не случайно, потому что поэт Михаил Матусовский в годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом. Много, конечно, беседовал с солдатами и офицерами. Он сумел достоверно передать простыми, незамысловатыми словами боевую обстановку и, конечно, переживания людей, которым постоянно приходилось рисковать своей жизнью. Он рассказывал эпизод, который мог бы случиться где угодно, но мало ли было на пути от Бреста до Волги, от Волги до Эльбы безымянных высот, тяжелых сражений и потерь. Тогда поэт Михаил Матусовский, и в основу, конечно же, песни «На безымянной высоте» положена реальная история. Речь идет о высоте 224 тысячи метров, которая находится у поселка Рубежанка Калужской области, которая находилась в полосе наступления 139-й стрелковой дивизии в сентябре 43-го года. Боевая группа, тогда стоящая сибиряков под командованием младшего лейтенанта Порушина, должна была произвести смелую такую операцию, пройти в ночь на 14 сентября в тыл противника и захватить высоту безымянную. Радиопозывным этой группы было слово «Луна». «Луна» сообщила командование, что высота занята. Ну а дальше события разворачивались, конечно же, трагически, друзья мои. В песне поется: «Нас оставалось только трое из 18 ребят». Лишь в этой цифре поэт не был предпечально точен. Увы, только двое остались в живых тогда. Да, друзья, у каждой военной песни есть своя история. И несмотря на то, что в основу этих историй положены жизни тех, кто с нами не дошел до этого великого Дня Победы и отдал свои жизни для того, чтобы мы этой мирной жизнью радовались сегодня, в этих песнях Победы живут они. Эти люди, которые дали нам сегодня возможность праздновать Великий День Победы.
1: Спасибо за мир.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
7: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
1: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
2: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Спасибо за мир.

0: Радио Брест.
1: Невероятно насыщенный победоносный май. Всех с праздником, друзья мои, с Днем Великой Победы. Поздравляю абсолютно каждого, кто вместе с нами сегодня проводит этот день. И, конечно, так или иначе, очень интересно, какие локации вы для себя выбираете, дорогие друзья. Ваши фото очень даже жду с большим удовольствием. И спасибо всем огромное за обратную связь. 33-код-399-0011. Делитесь своим настроением сегодня. Какую локацию для себя выбираете вы для того, чтобы отметить день 9 мая, День Победы? В какой компании вы находитесь сейчас? Кто окружает вас? Родные, близкие? Либо вы, возможно, сегодня в одиночестве решили провести этот день для того, чтобы сконцентрироваться на, не знаю, может быть, на событиях. И для вас это такой символично важный день, такой укромный в самом потаенном уголке вашего сердца. И он означает для вас что-то очень важное и ценное. Поделитесь эмоциями, впечатлениями на студийный чат Вайбера. Я жду от вас обратной связи. 33-код-399-0011. Ну, а у выпускников, безусловно, да, друзья мои, очень такой май волнительный. Что уж тут и сказать. Выпускные вечера в учреждениях общего среднего образования в Беларуси пройдут уже совсем скоро, 12 июня, друзья мои. И, конечно же, основной площадкой для проведения выпускных традиционно станут школы. Вместе с тем, если... учреждения каким-то образом решат, что где-то можно еще проводить, тогда да, речь тут идет и о театрах, кинотеатрах, домах культуры, центрах творчества, друзья мои. Так что, выпускники, будет где вам разгуляться однозначно. Ну и, безусловно, в программе вообще выпускного, выпускных вечеров предусмотрены торжественная часть, традиционные развлекательные блоки, дискотека, все как любят школьники, конечно же, конкурсы, другие активности. Ну и, друзья мои, сегодня нужно сказать спасибо всем тем, кто когда-то стоял на защите нашей Родины, подарил нам сегодня мирную жизнь. Спасибо сказать за то, что у каждого из вас, подрастающее поколение, выпускники, есть возможность встретить начало новой взрослой жизни после окончания школы, провести выпускные со своими школьными друзьями так, чтобы запомнилось надолго. Потому что школа – это определенный этап в жизни каждого человека. А ведь когда-то, когда юные школьники, да, влюблялись, учились, мечтали о будущем, война прервала эти самые мечтания и возможности обучаться дальше. Поэтому делаем правильные выводы, друзья мои, и благодарим каждого, кто сегодня причастен к мероприятиям, которые подготовили для нас в связи с празднованием Дня Победы. И, конечно же, радуемся этому дню вместе. Ведь вместе оно сильнее, вместе оно дружнее, друзья мои, правда. Для вас сегодня песни Победы звучат в нашем радийном эфире.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Волгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. А вот температура воздуха по области ноти синоптики обещают от 2 до 7, а днем от 11 до 16 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 11-13. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 3-5, днем 13-15 с плюсом.
2: Реклама.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

На планете Земля только в бою оборвали меня. Но не грусти,

всех вас. Птицею стал, просто белою я. Я вижу вас, я все слышу, поверь.

0: мурашки. По коже мурашки, ком горлу. Просто, знаете ли. Но вместе с тем, ты не можешь не сказать, ты не можешь отблагодарить, ты не можешь не слышать, и ты не можешь, безусловно, не утереть эту самую слезу, которая появляется на моей щеке сегодня. Особенно, друзья мои, вы в нашем плейлисте по случаю великого праздника, великой победы. Сегодня слышите песни этой самой великой победы, и каждый из нас сегодня благодарен всем, кто когда-то стоял на страже нашей Родины и отдал жизни за мирное небо сегодня и за наши с вами возможности, которые мы реализуем, живя спокойно, наслаждаясь мирной жизнью, рожая детей, строим карьеру, строим дома, и самое главное в этом во всем не забывать о важном, об истории, о тех людях, которые когда-то подарили нам возможность сегодня жить, улыбаться, быть счастливыми. «Священная война» – легендарная песня-гимн Великой Отечественной войне, которая была создана в первые дни. Текст написал тогда Василий Лебедев, музыку Александр Александров всего за несколько дней. И впервые она была исполнена 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале, став символом народного сопротивления. Ну и, конечно же, увидев стихотворение, руководитель краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии, Александров тогда был потрясен и сразу написал музыку. Репетиции проходили стремительно, ноты переписывались рукой. И на сегодняшний день, спустя много-много лет, эта песня звучит и заставляет содрогнуться, вспомнить и, конечно же, обязательно почтить память героев, которые пали смерти храбров, подарив нам жизни сегодня. Эту песню слышали, вероятно, многие из вас, те, которые сегодня участвовали в шествии на подходе к крепости, руководство региона. Сегодня ветераны, общественники, молодежь и десятки тысяч брещан прошествовали в рамках акции «Беларусь помнит Брестской крепости». Я уверена, что испытывали невероятное чувство гордости. А, кстати, в торжественных мероприятиях в Брестской крепости приняло участие не менее 35 тысяч человек сегодня. И чуть более 2 тысяч, да, объединила акция «Беларусь помнит», друзья мои. Всем вам огромный привет сегодня летит и поздравления с Днем Великой Победы. И, конечно, мне сегодня безумно интересно, как вы проводите этот день. Выбираете ли вы время для препровождения и празднования Дня Победы, какие-то локации в городе, в ваших населенных пунктах, либо выезжаете куда-то там, где тихо и спокойно, на малую родину и отмечаете День Победы. Там, возможно, в труде, как это делает Павел. Павел, здравствуйте вам, спасибо огромное за сообщение, обратную связь. Вот что пишет Павел нам сегодня. Он пишет: «Я сегодня с дядей тружусь на родной земле, в родительский дом, где я провел свое детство, и для меня это очень ценно и важно, чтобы отчий дом жил дальше. Дедушки и бабушки уже давно нет с нами рядом, но я уверен, что они нами гордятся с небес. Всех с великим праздником Победы», пишет Павел, и передает привет всем миловидам, где сейчас они находятся. И, конечно же, я тоже, друзья, передаю вам огромный привет и спасибо за обратную связь, Павел. Вы большой молодец и тоже безумно вами горжусь сегодня, что вы так отмечаете Великий День Победы. Пишите, жду ваших сообщений и обратной связи.
1: Наши треки.

0: Радио Брест.
1: О, друзья, наблюдаю я за вашими фото в социальных сетях, и не только лично за вашими, а вообще, как сегодня. Мы белорусы, мы брещане, гости и туристы, абсолютно все без исключения, отмечаем День Победы, 9 мая на календаре. И вы знаете, как всегда, традиционная выставка сооружений военной техники в парке культуры отдыха, конечно же, становится местом притяжения. Счастливые глаза маленьких детишек, которые действительно на фоне больших танков, смелых и железных, смотрятся совершенно потерянными, но при этом счастливыми и благодарными за то, что у них есть возможность в День Великой Победы прикоснуться, притронуться, посмотреть и, конечно же, услышать разного рода рассказы о той победе весной 1945-го и о том, что было сделано и как долго наши люди шли к этому дню. Дорогие друзья, сегодня, конечно же, хочется сказать вам, будьте всегда вот в такой вот, знаете ли, в таком состоянии души, когда победа неизменно всегда будет за нами. То ли это касается дел таких небольших, когда каждый рутинный день вы, знаете ли, начинаете с мысли, что день сурка и так далее, и так далее. Помните, что маленькая любая победа приводит вот к такой большой победе, а за каждую большую и маленькую победу мы, белорусы, умеем гордиться, умеем чтить и умеем, конечно же, помнить. Я благодарна всем без исключения за обратную связь. Сегодня я интересовалась, где вы проводите этот день, как отмечаете День Победы. Ну и, безусловно, ваши сообщения долетали. Всем спасибо. И Евгений прислал сообщение. Жень, вот мне интересно, это собственное сочинение, произведение. Здесь стих, знаете ли, не маленький совершенно, поэтому, если позволите, я зачитаю не весь. Но огромное спасибо, что прислали его, потрудились и уделили этому времени. 9 мая – День Великой Победы. За тебя погибали наши прадеды-деды, пишет Евгений. Свою жизнь отдавали ради этой земли, ради светлого будущего нашей семьи. Чтобы мы сейчас жили, свободу ценили, подвиг защитников в сердце хранили и деткам своим это все доносили, чтобы они этот мир сохранили. Чтобы те времена, дни и годы войны жили лишь в памяти нашей страны, были лишь прошлым, давшим урок, что война – это страшно. Не пускай на порог. Наше мирное небо нужно хранить. Подвиг предков своих никогда не забыть. Пение птиц и красу Беларуси себе говорить, что войны не допустим. Это, конечно, знаете ли, попадание каждым словом, каждое в сердце. И не может человек написать такие строки, если он действительно не чувствует то, о чем пишет непосредственно. Женя, еще раз огромное спасибо. Возможно, кто-то, вдохновившись сегодня всем тем, что увидел, я думаю, сядет и напишет пару строк. И сделайте это, потому что я знаю, что белорусы уникальные люди, талантливые люди, которые, конечно же, уважают друг друга и чтят память. И сохранение исторической памяти для нас, дорогие друзья, для каждого белоруса это, конечно же, в приоритете. Еще раз всех поздравляю от большого своего родийного сердца, конечно же, и вся команда «Радио Брест» с Днем Победы, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Пусть обязательно будет мир, и давайте будем ценить каждого, кто этот мир для нас добывал в своей памяти. Здесь была Юля Майская, прощаюсь с вами. Всем огромное спасибо сегодня за этот день.
2: Спасибо за мир.

опять Одесса встретит как хозяев. Звезды Черноморья будут нам сиять. Славную Каховку, город Николаев, эти дни когда-нибудь

тьмой. А когда не станет горя и в помине, и к своим любимым мы придем опять. Вспомним, как на запад шли по Украине, эти дни когда-нибудь мы будем.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В адрес президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Пожелание мира, благополучия и процветания белорусскому народу, теплые слова в адрес ветеранов и тружеников тыла направляют зарубежные лидеры, известные деятели разных сфер, руководители международных организаций. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании подчеркнул, что День Победы навсегда вписан в общую историю двух стран как символ мужества, героизма и самоотверженности. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравлении белорусскому лидеру отметил, что в День Победы потомки с чувством глубокой благодарности отдают дань уважения фронтовикам и труженикам тыла за их беспримерный героизм и самоотверженный труд. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что 9 мая – это праздник, который вошел в историю как символ беспримерного героизма, доблести и самоотверженности. В Бресте продолжаются мероприятия ко Дню Победы. В эти минуты проходит закрытие третьего фестиваля хоров мальчиков и юношей «Берестийские хоровые ассамблеи». Далее в программе праздничный концерт с участием творческих коллективов Брестского городского центра культуры. В 17 часов начнется концертная программа детских музыкальных школ искусств Бреста и Центра культуры и досуга. Завершится праздник салютом у Брестской крепости в 22:00.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Куда чаще всего в Беларуси едут туристы, 9 мая рассказали Белта в Национальном агентстве по туризму. Среди наиболее популярных мест воинской славы, которые чаще всего включают в экскурсионные маршруты, можно выделить Брестскую крепость Герой, мемориальный комплекс Хатынь, курган Славы, линия Сталина, музей истории Великой Отечественной войны в Минске, Буйническое поле, мемориал детям-узникам концлагерей в Красном береге на Гомельщине. На выставке военной техники в Брестском парке культуры и отдыха представлено более 10 единиц техники. Среди боевых машин – уникальный ЗИС-8. Хозяин автобуса Дмитрий Солеников рассказал, что когда-то он был сувенирной лавкой в Брестской крепости. Сейчас автомобиль полностью переделан. Это первый выезд восстановленного автобуса в город. Машина стала настоящим местом притяжения для посетителей выставки. И последнее. В День Победы Жабинку можно увидеть с высоты птичьего полета. Прогулочные полеты над городом-спутником организовали Брестский аэроклуб и Жабинковский райисполком. Взлеты с площадки за городом с 15 до 19 часов. В студии Мария Демчук. В завершении о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, днем от 11 до 16 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 1. 13, в Пинске ночью 3-5, днем 12-14, в Бресте ночью 3-5, днем 13-15 с плюсом.
0: Рифмы победы.
2: Вероника Тушнова, кукла. Много нынче в памяти потухло, а живет безделица, пустяк. Девочка и потерянная кукла на железных скрещенных путях. Над платформой пар от паровозов низко плыл, в равнину уходя. Теплый дождь шушукался в березах, но никто не замечал дождя. Эшелоны шли тогда к востоку, молча шли, без света и воды, полные внезапной и жестокой, горькой человеческой беды. Девочка кричала и просила, и рвалась из материнских рук. Показалась ей такой красивой и желанной эта кукла вдруг. Но никто не подал ей игрушки. И толпа, к посадке торопясь, куклу затоптала у теплушки в жидкую струящуюся грязь. Маленькая смерти не поверит, и разлуки не поймет она. Так хоть этой крохотной потерей дотянулась до нее война. Некуда от странной мысли деться. Это не игрушка, не пустяк. Это может быть обломок детства на железных скрещенных путях.
0: Рифмы победы. Наши песни

0: Радио Брест.
1: О товарищах, о товарищах, пой. Шли товарищи, шли.

0: Реклама.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Спасибо за мир.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди.

седой туман. Глотнул свой кровавый бой, бился солдат, выживал и в стихах воротился домой.

Ребята в рассвет обжигались пожаром войны во славу на тысячи лет. Несли их на небо костры во славу на тысячи лет. Несли их на небо костры.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 2 до 7, днем от 11 до 16 тепла. В Барановичах ночью 2-4, днем 1. 13, в Пинске ночью 3-5, днем 12-14, в Бресте ночью 3-5, днем 13-15 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. В Бресте в шествии «Беларусь помнит, помним каждого» приняли участие 2200 человек. К акции присоединились не только брещане, но и гости из других регионов страны и зарубежья с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Истории каждого из них по-своему удивительны. Они отражают неразрывную связь поколений, общее прошлое и неоспоримую ценность Великой Победы.
2: Это мой отец. Воевал в качестве повара, причем на фронте. У него была медаль за боевые заслуги. Он не просто вкусно кормил, написано было в наградном листе бойцов. Вез борщ на передовую в котле. И случайно промахнулись через вот эту линию фронта. Не растерялись, поняли, что попали прямо к немцам, вылили борщ прямо там и засунули какого-то немца в котел. И перевезли на передовую, взяли языка.
3: Живу я в городе Минске. Мой отец, мой дед. Отец был в лагере, они сбежали, был в партизанском отряде. После партизанского отряда он воевал в рядах Красной армии. Что касается деда, он прошел всю войну, начиная от Сталинграда и кончая Берлином. Когда умер в 50-м году.
4: У нас такая интересная история. Вот мне отец несет своего деда фотографию, мой прадед. Мы вообще не отсюда, мы вообще с Донецкой области, с Украины, с города Краматорска. Вот дедушка начинал оттуда войну и помогали эвакуировать Краматорский машиностроительный завод за Урал. И потом оттуда уже пошел на фронт. И здесь был в Польше в 44-м году ранен в Брестском госпитале. Он умер, похоронен на гарнизонном кладбище.
5: Ну, во-первых, Брест – это моя родина. Хотя я уже 47 лет живу в России, но это моя родина. Я всегда сюда приезжаю, всегда любил и люблю эту землю. В этом году я приехал со своей дочкой, с супругой, а дочка привезла весь класс с родителями. Поэтому мы не могли не участвовать в этом событии. Поэтому я несу фотографию своего деда, Стажарова Константина Дмитриевича. Он был военный, я продолжил его, так сказать, стезю. Он начинал войну под Ленинградом, был ранен, был выведен через Ладогу из окруженного Ленинграда. Соответственно, бабушка его нашла, выходила. И дед потом в Горьком был замполитом школы снайперов. Поэтому легендарный дед, я горжусь своим дедом.
6: Я приехала из города Одессы, Украина. Приехала на 9 мая. Это герой, это мой дедушка Скляров Николай Самойлович, родной брат моего родного деда. Мой сын идет дальше со своим родным дедушкой Иваном Самойловичем. Он прошел славный путь войны и умер на 94-м году в городе Москве. Кто не помнит прошлого, у того нет будущего.
7: Это мой дедушка Шемякин Николай Тимофеевич. Начал воевать. Первые дни войны в Сталинградской битве был тяжело ранен и после госпиталя работал в автошколе инструктором и готовил водителей для фронта, для победы. Я также горжусь своим дедушкой и рад, что есть такая возможность, чтобы он вместе с нами прошел этой священной дорогой к Брестской крепости.
0: Новости.
1: В Бресте продолжаются праздничные мероприятия в честь Великой Победы. В парке культуры и отдыха развернулась выставка военной техники и выставка из фондов Брестского областного краеведческого музея «Победный май». В 17 часов на музыкальной площадке на улице Советской со своей концертной программой выступят детские музыкальные коллективы школы искусств и центра культуры и досуга. В 19 часов в программе концерт «Была весна, весна Победы». Завершится праздник салютом над Брестской крепостью в 22 часа. И в завершение. Березовский музей оцифровал память о героях-земляках. В музее на протяжении 60 лет деятельности бережно хранят память о Великой Отечественной войне. В фондах учреждений уникальные документы, фотоколлекции и другие артефакты по этой теме. Заметно расширяет возможности ознакомления с ними интернет-проект «Фотокарточка с фронта», который длится уже третий год. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный и западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 2,7, днем 11,16. В Барановичах ночью 2,4, днем 11,13. В Пинске ночью 3,5, днем 12,14. В Бресте ночью 3,5, днем 13-15 с плюсом.
0: Рифмы победы.
8: Евгений Абросимов. «В три погибели дождик частый». В три погибели дождик частый. На сердце, где прежде были зори. Мама, мама, у нас несчастье. Непоправимое, мама, горе. Много свежей человеческой крови выпили за год стальные машины. Ты видишь, как сдвинулись страшно брови и лоб пересекли морщины. Если кто-нибудь, мама, спросит, что случилось, откуда это? Скажи, что нынче сменила осень жизни нашей и яркое лето. Уже рисовалась в лучшем наряде, идешь по белой березовой роще, и ветер веселый тебя лишь ради знамена зеленых листьев полощет. Так было бы, знаю, но лихо, лихо. Оно подкралось и к нашему дому. Пришло убит, подобное грому. И стало в доме темно и тихо. Осень, осень, горюют горы, ручьями холодными слезы гонят. Они сегодня тоже в горе, близких своих и родных хоронят. Ты видишь, слезами день омрачая, сидят таджики у старых кибиток. Они безногих детей встречают, и скулы у них, как бронзы слиток. А там, на бескрайнем поле и просторе, идут машины железным строем. Это, мама, общее горе, как буря внезапная вслед за покоем. Но буря навстречу с гневом и страстью встает народ наш, герой и мститель. Раскрыты орудий черные пасти, и в дальних горах отдается выстрел. Пуля приходит незваный гостей, строчкой последней Омар Хайяма. Это за всех, за тебя, за Костю и за друзей, ты веришь, мама? В три погибели дождик частый, на сердце, где прежде были зори. Мама, мама, у нас несчастье, непоправимое, мама, горе.
0: Рифмы победы.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 2-7, днем 11-16. В Барановичах ночью 2-4, днем 11-13. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 3-5, днем 13-15 с плюсом.
2: Реклама.
3: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши песни.

пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим.

когда не станет горя и в помине, и к своим любимым мы придем опять. Вспомним, как на запад шли по Украине, эти дни когда-нибудь мы будем.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. В Брестской краснознаменной пограничной группе имени Дзержинского прошел митинг, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Открывая торжественное мероприятие, начальник Брестской пограничной группы полковник Сергей Савчук зачитал поздравления председателя Государственного пограничного комитета генерал-майора Константина Молостова. Затем от имени командования пограничной группы офицерского собрания и себя лично Сергей Савчук поздравил личный состав и ветеранов с праздником Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Память о Великой Победе – это наш нравственный щит. Пограничники, принявшие на себя первый удар врага, навечно вписаны в героическую летопись Отечества. Равняясь на их доблесть, сегодняшние стражи границ с честью выполняют свой долг, приумножая славу поколения победителей. Низкий поклон ветеранам и низкий поклон тем, кто навсегда остался в бессмертии, отметил в своем выступлении Сергей Савчук. Делегация из Германии побывала в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» во время митинга, посвященного Дню Победы. Мероприятие не оставило немецких гостей равнодушными. Один из представителей делегации Герман Коп поделился впечатлениями. «Я не первый раз в Бресте, но меня никогда еще так не впечатляло количество людей, собравшихся для того, чтобы почтить память о победе в Великой Отечественной войне. Я рад, что мы можем быть здесь, что как немцы можем пережить и разделить момент, как белорусский народ помнит о Великой Отечественной войне», – отметил мужчина. Он проникся увиденным в Брестской крепости. «Я рад, что память здесь жива и поддерживается населением, а также правительством страны. Это была кровопролитная война и великая победа над фашизмом», – сказал гость из Германии.
0: Новости.
1: Сразу две выставки представил сегодня Брестский областной краеведческий музей. Разместились они в парке культуры и отдыха города над Бугом, рядом с театром эстрады. «Мы для победы ничего не пожалели». Так называется одна из экспозиций. В ее основе документы, фотографии, плакаты, газетные статьи, а также стихи советских поэтов. С материалом заинтересованно знакомятся дети. Задают родителям вопросы, уточняют детали. Еще одна экспозиция называется «Победный май». Гостей ознакомит с произведениями изобразительного искусства о войне. Изюминка этой выставки прежде всего в том, что она интерактивна. Все картины оживлены с помощью искусственного интеллекта. В основном это коллекции Брестского областного краеведческого музея. Но также здесь представлен Кобринский военно-исторический музей. Экспозиции будут работать на протяжении всего дня. И в завершение. Сегодня все пассажирские, грузовые поезда, маневровые локомотивы дали победный гудок в знак благодарности тем, кому мы обязаны жизнью, сообщили Белта в пресс-центре Белорусской железной дороги. Дикторы по громкоговорящей связи призвали пассажиров на минуту остановиться и почтить память всех, кто защищал страну, спас человечество и подарил нам мирное будущее. Ровно в полдень скорбные удары метронома и мелодия реквиема прозвучали на железнодорожных вокзалах страны. На экранах мониторов транслировалось тематическое видео. Работники белорусской магистрали, пассажиры, участники праздничных мероприятий, проводимых в это время на белорусской железной дороге, вместе с гостями и жителями городов стоя склонили головы перед подвигом советских солдат. Также к общенациональной минуте молчания присоединились работники и пассажиры национального аэропорта Минск. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 2-7, днем 11-16. В Барановичах ночью 2-4, днем 11-13. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 3-5, днем 13-15 с плюсом.
0: Рифмы победы.
2: Булат Акуджава. До свидания, мальчики. Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли. За солдатом солдат. До свидания, мальчики. Мальчики. Постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат и себя не щадите. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлое сделала? Вместо свадеб разлуки и дым. Наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься? Да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетников, девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад.
0: Рифмы победы.
3: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета,

Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим.

от Курска и Орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь

всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь уходит.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 2-7, днем 11-16. В Барановичах ночью 2-4, днем 11-13. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 3-5, днем 13-15 с плюсом.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 18 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Победа – самая большая награда для всего народа. Такое мнение высказал столетний ветеран Великой Отечественной войны Петр Светкин. Он был подростком, когда началась война. Сначала трудился рабочим на военном заводе в Саратове, где делали артиллерийские снаряды. Через 2 года его призвали на фронт. Воевал на территории Европы, на Востоке. Ветеран награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями за победу над Германией, за победу над Японией. В день победы чувствую себя хорошо. Каждое 9 мая я бываю в крепости. Для меня это радость, для всей моей семьи тоже, поделился брестчанин. Он подчеркнул, что гордится Белоруссию. На его глазах разрушенная войной страна восстанавливалась. Руины были, белорусы построили заводы, подняли их, стали жить лучше. Спасибо нашему народу, подытожил Петр Светкин. Фашизм принес много горя белорусскому народу. От осознания масштабов трудно сдержать слезы. Таким мнением поделилась Криста Хоуране из немецкого Штутгарта. Представители немецкой делегации встретили День Победы в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой». «Беларусь произвела на меня огромное впечатление. Очень красивая страна, везде чисто. Здесь хорошая инфраструктура. Мы видели и школы, и спортивные площадки, и театры, и так далее. Заметно, что делаются большие инвестиции. В Германии все наоборот, потому что Германия вкладывает очень много денег в вооружение, а не в социальную сферу», – поделилась мнением женщина. Она не скрывает, что в Германии о Беларуси отзываются негативно. «Царит русофобия, то есть Россию выставляют плохой, а Беларусь фактически причисляют к России. Информация подается так же, и историю искажают», – сказала она.
0: Новости.
1: Несмотря на давление и попытки стереть из памяти подвиг героев, сотрудники наших дипмиссий продолжают нести вахту памяти, напоминая миру о недопустимости реабилитации нацизма. Вместе с ними миллионы людей в Европе и на постсоветском пространстве с гордостью и достоинством отмечают День Победы. 9 мая в Кишиневе по центральным улицам прошла колонна под звуки запрещенных песен военных лет, под запрещенными знаменами Победы. На мемориале «Вечность» в Кишиневе состоялось возложение цветов к вечному огню. Церемонию возглавили представители оппозиции. Люди расступались перед ветеранами. Марши бессмертного полка прошли в Никосии, Ханое, Тирасполе, Ереване, Алматы, Нью-Дели, Тбилиси, Бишкеке, Белграде, Ташкенте, Пномпене, Канберре, Вашингтоне. Поем и помним вместе. Брестский областной концертный оркестр под управлением Валерия Коваля и Алексея Бабыны приглашает сегодня на праздничный концерт. Он состоится на площадке у Белтелекома на улице Советской. Начало в 19 часов. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 2-7, днем 11-16. В Барановичах ночью 2-4, днем 11-13. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 3-5, днем 13-15 с плюсом.
0: Рифмы победы.
2: Михаил Владимов. «Еще тогда нас не было на свете». «Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты, подарили вы планете великий май, победный май». Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой, судьбу решая будущих столетий, вы бой вели, священный бой. Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы домой пришли, солдаты мая, слава вам навеки от всей земли, от всей земли. Благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство и весну, за тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем.
0: Рифмы победы.

0: Реклама.
1: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 2-7, днем 11-16. В Барановичах ночью 2-4, днем 11-13. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 3-5, днем 13-15 с плюсом.
2: Реклама.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: В батальоны мы носили солдаты, сестренку из

0: Ты продержись. Ты продержись, девочка.
1: Слушай наших.

0: Я родился здесь. Это место силы, тут моя семья.
1: Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Люди из разных уголков Беларуси приехали отпраздновать День Победы в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Среди них семья Листопад из Гомеля. Супруги рассказали, почему 9 мая они проводят именно в Бресте. «Мы хотели показать детям Брестскую крепость, чтобы они знали информацию не из книжек, а все посмотрели своими глазами», – рассказала Лариса Листопад. Семья всю ночь ехала на поезде. Буквально с колес гомельчане отправились знакомиться с цитаделью над Бугом. По их словам, уже на подходе к Брестской крепости меняется душевное состояние, появляются трепет и предвкушение. «В детстве в Брестскую крепость меня привела бабушка. Благодаря ей у меня остались воспоминания. Хочу, чтобы мои дети тоже знали историю, что здесь погибло много людей, какой ценой досталась нашему народу победа», — добавил глава семьи Павел. Супруги воспитывают 12-летних близнецов Романа и Ярослава. Бабушка Ларисы пережила блокаду Ленинграда. Оба дедушки воевали. «Этот праздник в честь людей, которые подарили нам возможность жить в свободной стране», — сказала гомельчанка. В Киеве и Харькове, вопреки репрессиям и отсутствию официального праздника, люди несут цветы к мемориалам Великой Отечественной войны. Не пугает административное и уголовное преследование жителей Прибалтики. Под строгим надзором силовиков утопает в гвоздиках бронзовый солдат в эстонском Таллине. Люди идут к нему со вчерашнего дня. Особая атмосфера в Вильнюсе. На кладбище местные жители приносят портреты героев, зажигают свечи и возлагают цветы. Там даже установили палатку, из которой звучат советские песни. Схожая картина в Латвии. Жители Риги и Даугавпилса продолжают идти к подножиям монументов. Несмотря на травлю и давление властей, простые люди доказывают: стереть память о Великой Победе невозможно.
0: Новости.
1: На публичной кадастровой карте обновили слой «сожженные деревни». Об этом сообщили в пресс-службе Национального кадастрового агентства. Впервые тематический слой сожженных деревень был опубликован в 2021 году. Он стал своеобразным цифровым памятником жертвам войны. Информация, запечатленная на карте, — данные расследования Генпрокуратурой уголовного дела о геноциде белорусского народа. За 5 лет с момента презентации туда дополнительно нанесли более 4000 ранее неучтенных населенных пунктов. В итоге сегодня на карте 12 858 пострадавших деревень. И в завершение. В центре Бреста завтра днем временно ограничат движение транспорта, сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома. В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь, с 10:30 до полудня будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Ленина. Речь идет об участке от улицы Мицкевича до улицы Гоголя. Водители просят учитывать эти изменения при построении маршрутов движения. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 2-7, днем 11-16. В Барановичах ночью 2-4, днем 11-13. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 3-5, днем 13-15 с плюсом.
0: Рифмы победы.
2: Александр Твардовский в час мира. Все в мире сущие народы, благословите светлый час. Отгрохотали эти годы, что на земле застигли нас. Еще теплы стволы орудий, и кровь не всю впитал песок. Но мир настал. Вздохните, люди! Переступив войны порог.
0: Рифмы победы.

0: Спасибо за мир.
1: Это Белая Русь, это наша страна. Я тобою горжусь, ты такая одна.
2: Это Белая Русь, это наша страна.

радио «Брест».

Сколько дней и седых ночей шла война по земле, сжигая сыновей своих, дочерей, сколь в войне этой потеряли.

погиб в бою. Тех, кто отдал себя отчизне, кто в атаку шел на штыки, кто не кланялся пулям даже, тем, кто вел за собой полки, им сегодня спасибо скажем.

Сколько дней и ночей еще не прошло б с той великой даты. Вы стоите к плечу плечо,

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 2-7, днем 11-16. В Барановичах ночью 2-4, днем 11-13. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 3-5, днем 13-15 с плюсом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: нужен. Мне.
1: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 2-7, днем 11-16. В Барановичах ночью 2-4, днем 11-13. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 3-5, днем 13-15 с плюсом.
0: Рифмы победы.
2: Михаил Владимов. Еще тогда нас не было на свете. Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты, подарили вы планете великий май, победный май. Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой, судьбу решая будущих столетий, вы бой вели, священный бой. Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы домой пришли, солдаты мая, слава вам навеки от всей земли, от всей земли. Благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство и весну, за тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем.
0: Рифмы победы. Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 2-7, днем 11-16. В Барановичах ночью 2-4, днем 11-13. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 3-5, днем 13-15 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

я шлю тебе письмо из 45-го. Взгляни на снимок, сверстник дорогой. На нем я вместе с нашими ребятами. Ты посмотри, какой я молодой. Спецкор газеты фронтовой нас высмотрел и щелкнув лейкой адрес взял с собой. А мы опять ушли туда, где выстрелы. Ты посмотри, какой я молодой.

земле. А мы опять ушли туда, где выстрелы, где взрывы бомб и зловещий вой.

Я не слыхал, как злая пуля свистнула, как я упал и стал землей седой, как обелиском стал и песни чистою. Ты посмотри, какой я молодой. Я говорю с тобой 45-го, взгляни на снимок, я на нем живой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 21 час. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Глава государства Александр Лукашенко сегодня в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы напомнил о том, какую страшную цену заплатили народы Советского Союза и непосредственно Беларуси за освобождение Европы от фашизма.
2: Уважаемые соотечественники белорусы, дорогие ветераны, гости нашей страны, мы празднуем День Великой Победы, подаривший нашему народу жизнь и свободу. Празднуем из года в год шествиями, салютами, со слезами и горечь. С того самого момента, когда над советской страной раздался голос Левитана, тогда диктор произнес слово, которое мечтал услышать каждый – «Победа». Оно изменило мир. Великая Отечественная война завершилась. Наша когда-то большая советская родина, истерзанная, измученная, освободила Европу. Все, включая западных лидеров, признали определяющую главную роль Советского Союза в разгроме фашизма. Это было тогда. Все, в том числе и жители западных стран, знали, какой след оставили на нашей земле гитлеровские палачи. Более 30 миллионов погибших, около 3 миллионов сирот, 25 миллионов человек, лишенных родного дома, 2000 разрушенных городов и более 70 тысяч уничтоженных сел, деревень. И миллионы жизней, сломанных по воле безумца его армии, собранной со всей Европы. Уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам наших потерь новые. Плюс 47 карательных операций, о которых мы не знали. Плюс 166 мест уничтожения и захоронения. На карте сожженных деревень уже 13 тысяч адресов. 300 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни. Погиб каждый третий. Невосполнимая для нас утрата и страшная цена за то, чтобы погасли печи Освенцима и Треблинки. Чтобы больше никогда с востока на запад не шли эшелоны с рабской рабочей силой, богатствами родной земли. Тогда, в 45-м, каждый советский воин, прошедший через освобожденную Беларусь, знал, что он пойдет дальше, до самого Берлина, по дороге священной борьбы добра со злом.
1: У фашизма сейчас другое лицо, лощеное, но это не меняет сути. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы.
2: Дорогие белорусы, знамя Победы сегодня в наших руках. Передавая его от поколения к поколению, мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей, за суверенное право, право выбирать свой путь на своей земле. Белорусы, как никто, знают, насколько быстро лозунги о новом порядке превращаются в виселицы, лагеря, пепелища и безымянные рвы. И пусть у фашизма сейчас другое лицо, лощеное, это сути не меняет. Мы видим это лицо. Идеи сверхдержавности, собственного превосходства крепнут и наносят миру новые раны, но уже рядом с нашими границами.
0: Новости.
1: Тысячи белорусов и иностранных гостей в День Победы посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость Герои». Многие из них поделились своими историями. Так, семья Головиных из Калуги по традиции посещает памятные места в День Победы. Это один из самых важных праздников в нашей семье. Мы приехали в крепость, чтобы прочувствовать дух любви к родине. Хотим воспитывать в наших сыновьях такой же сильный патриотизм, отметила Анна Головина. Ее прадед участвовал в освобождении Беларуси, Украины и Польши. Был тяжело ранен в 1945 году. Уже 10 лет семья посещает города-герои и памятные места. Во время экскурсий нам рассказывали, что крепость – дух советского человека. От этого духа и зависела победа, добавила Анна Головина. В связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, для развоза пассажиров в Бресте будут отправлены дополнительные рейсы от остановочного пункта «Крепость» по маршрутам номер 1А, 7, 9, 12, 15А, 16, 18, 23, 24, 38. И введены дополнительные рейсы на городских автобусных маршрутах номер 5, 17, 41. Кроме того, на городском троллейбусном маршруте номер 102 в течение дня количество рейсов увеличено. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный и западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 2,7, днем 11,16. В Барановичах ночью 2,4, днем 11,13. В Пинске ночью 3,5, днем 12,14. В Бресте ночью 3,5, днем 13-15 с плюсом.
0: Рифмы победы.
3: Самуил Маршак. Разговор с внуком. Позвал я внука со двора к открытому окну. Во что идет у вас игра? В подводную войну. Войну? К чему тебе война? Послушай, командир, война народам не нужна. Играйте лучше в мир. Ушел он, выслушав ответ, потом пришел опять и тихо спрашивает: «Дед, а как же в мир играть?» Ловя известие, что с утра передавал эфир, я думал: «Перестать пора играть с войной, чтоб детвора играть училась в мир».
0: Рифмы победы. Наши треки.
4: В тот день, когда кончил

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 2-7, днем 11-16. В Барановичах ночью 2-4, днем 11-13. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 3-5, днем 13-15 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Спасибо за мир.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди. И тихо солдат ей сказал: вернусь, ты только жди. И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротился.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 2-7, днем 11-16. В Барановичах ночью 2-4, днем 11-13. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 3-5, днем 13-15 с плюсом.
0: Рифмы победы.
2: Муса Джалиль, чулочки. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. «Чулочки тоже снять мне, дядя?» Не упрекая, не броня, смотрели прямо в душу, глядя трехлетние девочки глаза. «Чулочки тоже?» И смятеньем эсэсовец объят. Рука сама собой волнение вдруг опускает автомат и снова скован взглядом детским. И кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей утины, в смятенье смутном произнес. Овеянный невольной дрожью, нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. «Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла, и это маленькое сердце пробито пулею твоей? Ты человек не просто, немец, ты страшный зверь среди людей». Шагал эсэсовец прямо, шагал, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленном зажглась. И снова взгляд светился детский, и снова слышится опять, и не забудутся навеки. «Чулочки, дядя, тоже снять?»
0: Рифмы победы. Слухай наших.

Чем?

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Спасибо за мир.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших...

Спасибо за мир.

Сколько дней и седых ночей шла война по земле, сжигая сыновей своих, дочерей, сколь в войне этой потерялись.

недавнем погиб в бою. Тех, кто отдал себя отчизне, кто в атаку шел на штыки, кто не кланялся пулям даже, тем, кто вел за собой полки, им сегодня спасибо скажем.

Сколько дней и ночей еще не прошло б с той великой даты. Вы стоите к плечу плечо,

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 2-7, днем 11-16. В Барановичах ночью 2-4, днем 11-13. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 3-5, днем 13-15 с плюсом.
2: Реклама.
3: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: радио Брест.
1: Это Белая Русь, это наша страна. Я тобою горжусь, ты такая одна.
2: Это Белая Русь, это наша страна. Лучше место.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.
0: Наша музыка.
2: Сердце на куски.

0: слухай наших.
1: Стук клавиш усталый звук. У меня только пара рук, и на симфонию мой этюд не тянет.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.
0: Наши треки.